0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Рок-Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Минздрав России разработал проект порядка проведения медицинского освидетельствования водителей и тех, кто получает права. Если у автомобилиста выявят заболевание, которое является противопоказанием или ограничением для вождения, его направят на дополнительное обследование или лечение. При подтверждении диагноза через госуслуги в течение одного дня поступит уведомление о необходимости в течение 3 месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта следующего года, пишет ТАСС. По факту обрушения на шахте «Черемуховская глубокая» возбуждено уголовное дело, сообщили в областном СКР. За нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновным грозит до 5 лет лишения свободы. У погибшего мужчины остались жена и ребенок. Руководство предприятия окажет необходимую помощь семье, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Трагедия произошла в субботу утром в шахте «Черемуховская глубокая», которая принадлежит предприятию «Субр», входящему в «Русал», пишет Е1. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов уже 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствование и заседания комиссии проводятся в течение всего года. А отправки, как обычно, осенью и весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе. Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 миллионов рублей. Такого показателя лента добилась на 16-й день проката. Картина занимает 4-ю строчку в местных чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета» и «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Фильм рассказывает про мальчика Ваню Добрынина, который вдруг случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Герой встречает знаменитых персонажей. Это Кощей, Змей Горыныч, Баба-Яга и Колобок. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
3: Информация на правах рекламы.
4: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Рок-Арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Исторический матч прошел накануне в Екатеринбурге и завершился со счетом 6-0. На игру пришли 30 тысяч зрителей. Матч проходил при температуре плюс 5, а вечером полил сильный холодный дождь. Наставник сборной России Валерий Карпин оценил поддержку национальной сборной в Екатеринбурге, поблагодарил болельщиков. Карпин также назвал поле Екатеринбург-арены великолепным и даже идеальным для этого времени года. Серьезного похолодания начнется новая неделя в Свердловской области. В понедельник местами по области до минус 6 градусов. И до 6 октября ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед, порывы ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах ожидается временный снежный покров. Но уже во вторник начнет постепенно теплеть. К концу следующей недели сетевые метеоресурсы обещают днем до плюс 14. В Екатеринбурге выбрали лучших педагогов региона. Торжественное мероприятие прошло к Дню учителя, который отмечают 5 октября. Почетный статус «Заслуженный учитель Свердловской области» получили учитель физкультуры Вера Боровикова, учителя русского языка и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомолка». А Алексей Ревензонов, преподаватель ОБЖ из Новоуральска, получил звание «Заслуженный учитель России». Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в стране. Российские археологи нашли в Ленинградской области уникальный по богатству средневековый клад серебра. В нем медальоны, монеты, украшения, серебряные цепи и прочее. Как сообщили РИА в Миноборнауке, находка относится к периоду 10-14 веков. Клад весит 2 килограмма и является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Beatles. Dire Straits.
7: With the Sultans of Swing.
6: Пикник.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Владимир Зеленский несколько раз просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую систему спутниковой связи «Рассвет». Как пишет Financial Times, глава киевского режима просил ввести санкции против компаний, которые принимают участие в реализации российского проекта. Зеленский пояснил, что «Рассвет» повысит точность ударов вооруженных сил России, а в украинском Минобороны назвали российские спутники «Рассвет» большой проблемой. Российскую спутниковую систему связи «Рассвет» рассматривают как конкурента американской Starlink, пишет британская газета. В Свердловской области растет количество ДТП с участием электросамокатов, а также число пострадавших в этих авариях, особенно подростков. По данным областной ГАИ, с начала этого года в регионе зарегистрировано 288 таких ДТП. В прошлом году на тот же период было 172. Рост составил 67%. Погибли 2 человека, 152 получили травмы, из них 62 – это подростки младше 18 лет, пишет «Новый день». В первом тайме Намибия играла хорошо, поэтому россияне смогли забить только один мяч. Но во втором тайме соперник подустал, а российский штаб выпустил на поле свежих футболистов. Это и привело к крупной победе. Так прокомментировал вчерашний товарищеский матч между Россией, Намибией и в Екатеринбурге главный тренер нашей команды Валерий Карпин. Его подопечные победили соперника со счетом 6-0. Сборная России по футболу занимает в рейтинге FIFA 36-е место, Намибия – 122-е. Наследники Михаила Булгакова пытаются запретить зарубежные показы нашего фильма «Мастер и Маргарита», чтобы новая версия фильма с Джонни Деппом не провалилась в прокате. В суде правообладатели требовали наказать российских киношников за английские субтитры. Но суд истцам отказал. Дарья и Сергей Шиловские – внуки третьей жены писателя Елены Шиловской-Булгаковой. Она – прототип Маргариты. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
2: Информация на правах рекламы.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыка мирового класса.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. В России в 2027 году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. 1 января на 6,8% проиндексируют в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля по фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка. Страховые пенсии увеличат дважды, с февраля и с апреля. Социальные пенсии с апреля. Вторая индексация пенсий в апреле составит 3,3%. Первые группы призывников в Свердловской области начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. С прошлого года в России введен круглогодичный призыв. Теперь призывные комиссии заседают в течение всего года, а отправки новобранцев, как обычно, осенью и весной. В зону специальной военной операции на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Е1. Бывший британский дипломат Крейг Мюррей впервые за 20 лет побывал в России на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и был шокирован тем, как изменилась страна. Особенно впечатлило его отсутствие дефицита, большой выбор и низкие по сравнению с Великобританией цены в магазинах. В Екатеринбурге очень понравились хорошие дороги, ухоженные здания и отсутствие бездомных. По словам Мюррея, Екатеринбург выглядел ухоженнее, чем многие города Великобритании, пишет издание «Консоршум Ньюс». Снег в Екатеринбурге пойдет уже сегодня, а синоптики обещают мокрый снег вперемешку с дождем. На улице холодно, но все-таки выше нуля, поэтому днем все будет таять. Если к вечеру дождь не прекратится, то уже ночью превратится в снег. Арктическое вторжение продлится до вторника, а с 6 октября начнется потепление. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
7: «Rock and Talk».
6: Рок и разговор.
7: Rock and Talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Rock and Talk.
6: Встречайте.
8: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Рок энд Ток» звукорежиссер студии креативных прототипов при Театральном институте. Это Александр Кузнецов. Привет, Саша.
9: Привет. Всем привет.
8: Но на самом деле, ну, в общем-то, уже в далеком прошлом, да?
9: Ой, да.
8: Участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер. И это, конечно, связано с тем, что мы сегодня будем говорить не только о его звукорежиссерских творениях, его звукорежиссерской работе, но и, конечно, будем вспоминать историю немножко, да, Саша?
9: Да, конечно.

0: Это была группа Агата Кристи. Прозвучала песня «Инспектор По». Одна из первых песен этой группы, в записи которой принял участие как звукоинженер и как звукорежиссер, мой сегодняшний гость Александр Кузнецов. Поэтому начнем с того, что такое звукорежиссер и в чем его главная задача для рок-группы. Не только, видимо, и в студии, и вообще, в принципе, да?
1: Задача звукорежиссера – это такой своего рода проводник, что ли, от творческих идей до технического воплощения того, что придумали музыканты, аранжировщики, композиторы. И эта задача, на самом деле, очень интересная. Она предполагает и знания, естественно, материальной части, и не в малой степени – какая-то, ну, то есть должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, то, что хотят донести музыканты. На самом деле это вот не так просто, и в то же время очень важно.
0: А вообще звукорежиссер, это ведь, получается, участник группы, потому что без него группа может играть сколько угодно, но записать, например, или исполнить даже на сцене толком свою музыку, свои песни,
1: ну,
0: они,
1: да,
0: не смогут.
1: Ну да, вот если говорить именно о рок-музыке, о рок-н-ролле, то это жанр, который во многом завязан на техническом обеспечении. Электрогитары, прежде всего, микрофоны. Без этого никак.
0: Как только появились электрические инструменты, появился звукорежиссер, надо так, наверное.
1: И рок-н-ролл.
0: Ну, рок-н-ролл, нет, понимаешь, рок-н-ролла бы не было без электричества, по большому счету.
1: Если вот вспомнить, предположим, какие-то, ну, вот такие знаковые записи, которые, так сказать, были сделаны, я считаю, что 80-е годы – это прямо золотой век звукорежиссуры в рок-н-ролле, в рок-музыке.
0: Ну, сейчас мы с этим разберемся. С чего все началось-то?
1: Я в школе увлекся, я стал радиолюбителем.
0: А, вот как.
1: Да. Ну, история, в общем-то, началась еще. У меня был старший брат. Ну, как бы авторитет. И нам купили с братом, тогда родители, магнитофон «Маяк 202». И появились записи.
0: Это в каком году примерно?
1: Это, знаете, это, наверное, 73-75. В это время появились записи. Не очень много, и поэтому их заслушали до дыр. Я, вы знаете, когда вот появилась рок-опера «Jesus Christ Superstar», я... Слушайте, я сначала как бы, ну, не въехал, потому что, ну, был маленький пацан, да. А потом как-то, ну, так уж повелось, что много слушал. И в конце концов, я, знаете, я чуть не наизусть выучил его. Я такой эксперимент ставил над собой. Я садился и в голове прокручивал всю увертюру.

0: прозвучал фрагмент увертюры к рок-опере «Jesus Christ Superstar», которую мой сегодняшний гость, звукорежиссер Александр Кузнецов, знал наизусть в свое время, будучи подростком.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Специфика прослушивания музыки в то время именно была в этом заключалась, что информации было немного относительно, и слушали не раз, не два, а по 10, 20, а то и больше раз одно и то же.
0: Кстати, а слова? Там же по-английски пели.
2: Как сказал Володя Назимов, мне повезло. Я не знал английский язык.
0: Нет, поэтому... ну, Jesus Christ стоит послушать и понять, что там.
2: Ну да, я когда стал старше, мне стало очень интересно, я какие-то тексты начал переводить. Угу. Ну, например, In Rock, да, альбом Child in Time и Purple. Такой многозначительный оказался, на самом деле, да?
0: Нет, Child in Time... Тут, вот, ну ладно, это я, мое мнение, так выскажу, что они немножко претенциозны все-таки.
2: Да, да, да, да. В этом есть. Вообще, как бы, в рок-музыке претенциозность, она сплошь и рядом.
0: Ну да. Как поэтому... без нее? Брутальность там главное. Раз брутальность, значит, ты герой в любом случае.
2: Да. А еще так называемый драйв.
0: Ну и драйв,
2: про который тоже поговорим, наверное, чуть позже. Про историю моего, сказать, вхождения, да, в эту профессию.
0: Ну,
2: да, да, да.
0: Но пока все-таки Deep Purple с фрагментом композиции Child in Time из альбома In Rock 70-го года. Милое дитя, со временем ты увидишь линию, прочерченную между хорошим и плохим. Увидишь слепца, стреляющего в белый свет, как в копейку, и летящие пули, собирающие жатву. Пригни свою голову и ожидай рикошета. Таковы слова этой весьма глубокомысленной песни Deep Purple на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Deep Purple, один из тех коллективов, который стал основополагающим музыкальным мировоззрением моего сегодняшнего гостя, звукорежиссера Александра Кузнецова.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Шахтерский поселок. Город Кизел, шахта Северная.
0: Ты даже не местный у нас.
3: Ой, да, вообще. Вообще говоря, довольно много земляков моих, которые приехали сюда, в том числе музыкантов. Ну вот, и в то время вокально-инструментальный ансамбль. То есть ребята, ну, брат, у него как бы есть талант музыкальный, да, такой природный. Ну, и он с успехом, как сказать, влился в тот коллектив местный. Ну, играли то, что играли в то время на танцах.
0: На танцплощадке играли в основном кавера, ну, в основном даже советских вер.

0: выписывали. Каждый раз, когда выписывали, открывали ту страницу, где схемы какие-то рисовали. Нет-нет, и появлялись какие-то схемы, которые для музыкальных инструментов.
1: Звукосниматели, прежде всего.
0: Это тоже было.
1: Что касается репертуара ансамблей, игравших на танцах в тех годах, одной из самых популярных песен была песня вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Называлась эта песня «Клён». Настоящий хит. Сколько под эту песню было разбито сердце?

0: «Клен» так называлась эта песня, которая в советское время была хитом. Именно в это время мой сегодняшний гость, звукорежиссер Александр Кузнецов, увлекся одновременно и рок-музыкой, и радиолюбительством.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Мне было именно интересно схемотехника, да? Угу. Именно поэтому я, наверное, поступил потом на радиофак.
0: В каком году ты поступил?
3: Это 82-й год. И мы с Вадимом познакомились буквально на картошке, так сказать, сидя в этой, так сказать, на этих грядках.
0: Вадим Самойлов имеется в виду.
3: Да, Вадим Самойлов, да. И выяснилось, что у нас, в общем-то, общие интересы. И когда началась учеба, мы на этой почве и начали дружить. И тогда, когда у меня уже был к тому времени какой-то багаж, имеется в виду, как радиолюбителя, была, мы сейчас, может, поставим, если, время подошло, один трек. На этом треке звучит гитара и так называемая привочка, которую я еще привез, на самом деле, из тех времен, из Кизела. Довольно удачный такой, прямо настоящий рок-н-ролльный звук. Мы тогда, конечно, поэкспериментировали еще с эквалайзерами, и в итоге получился, на наш взгляд, очень крутой звук. Я сейчас... Какие же группы-то там это слушали? Я вот сейчас почему-то у меня крутится в голове Мотли Крю.
0: Мотли Крю появились.
3: Вот, и Джудас Прист.
0: Джудас Прист.
3: Да-да. И там звук нам очень нравился.
0: А, ну там мощный, да, вот
3: да.
0: Опять же.
3: И мы неожиданно для себя нашли этот звук.
0: Да.
3: Вот использовали эквалайзер какой-то, который у нас полиметрический эквалайзер был. И примочку, которую, я на коленках ее спаял, да?
0: То есть, это все ты спаял? И эквалайзер, и примочку?
3: Нет, эквалайзер не я, эквалайзер какой-то был. 8-полосный эквалайзер. И мы там поступили...

0: так, слушая фонограмму Мотли Джазус Прист, начали экспериментировать с эквалайзером. И убрав, как сейчас помню, частоту 1000 Гц, вдруг получили тот звук, который мы хотели. Достаточно неожиданно.
1: Давайте вспомним, как мощно звучала группа Judas Priest в 1982 году. Прозвучит трек из альбома Screaming for Vengeance, взывая о мести. Называется трек Riding on the Wind, катаясь на ветре на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Judas Priest, чье звучание в начале 80-х вдохновляло на собственные звуковые эксперименты двух студентов радиофака Уральского политехнического института Вадима Самойлова и Александра Кузнецова. Александр Кузнецов сегодня гость моей программы.
1: Rock and Talk на Рок-Арсенале.
2: Ну и, собственно, ну, с этого начались наши эксперименты звукозаписи.
0: А где вы занимались-то этими экспериментами?
2: В комнате общежития.
0: А, прямо в комнате?
2: Да, в общежитии, да. То есть, мы тогда...
0: Я думал, на лабораторных занятиях.
2: Нет, лабораторы другим занимались.
0: Ну, ладно.
2: Фигуру Лиса Джуз, скажем, строили. После этого, надо вспомнить еще такое очень мощное движение в те времена, в том числе в УПИ вообще, в студенчестве были студенческие строительные отряды. И вот нас, как вот, ну, Вадика, прежде всего, как такого человека, так сказать, музыкального, его привлекли в стройотряд.
0: Там же были агитбригады, там же надо было петь. И ты это имеешь в виду?
2: Да. Ну, я бы на самом деле вот это как бы оставил бы... Это очень интересная тема, но о ней можно отдельно поговорить, вообще, это отдельная история. А хотел подчеркнуть, что стройотряды, материальная база. То есть ребята ездили, зарабатывали и могли что-то позволить себе приобрести. И когда мы пришли с Вадиком в стройотряд, там оказалось какие-то гитары. Причем, как ни удивительно, была гитара «Ирис», по-моему, даже две гитары «Ирис» было. Бас-гитара и гитара, которые по тем временам довольно приличные были.
0: А чего производство? Кто производил?
2: Это, по-моему, чешское производство.
0: Чешское?
2: Чешское производство.
0: Это уже серьезно.
2: Да, то есть они вполне рабочие инструменты на то время. И были магнитофоны. Нота 202-203 по тем временам. Ну, и вот, собственно, с этого начались наши эксперименты звукозаписи. То есть мы брали магнитофон, что-то записывали на него. Ну, Вадим меня научил играть на бас-гитаре.
0: То есть до этого ты не брал гитару в руки?
2: Не, я никогда себя особо не считал музыкантом, но так усложили обстоятельства, то, чтобы, так как нам было интересно вдвоем, я с энтузиазмом начал как бы вот постигать эти, так сказать, то есть этот инструмент. Ну, с определенной долей успеха мне это получилось.
0: То есть весь состав состоял из двух человек?
2: Да, наверное, да. Но это было что? Это было просто эксперимент.
0: Ну,
2: мы записывали что-то.
0: Что-то поиграть.
2: Да, вот мы наиграли что-то, бас-гитара, гитара, но включаем воспроизведение, и Вадик на это пел. Записывая на второй магнитофон.
0: Вот вам наложение, да?
2: Да, и тогда, ну, естественно, как кавера мы записывали какие-то, там, помню,
0: например,
2: попури. А, слушайте, вот все, что не попадя было. То есть, начиная от Deep Purple и кончая, ну, каким-то шансоном отечественным. Вот такой прям винегрет.
0: Интересно.
2: А при этом присутствовали наши друзья, которые жили с нами в общежитии, были вынуждены это все выслушивать. Но, в общем-то, они к этому носились даже положительно и с интересом. То есть, это тоже нас в какой-то степени вдохновляло, да, что... Ну, какие-то слушатели, да?
0: Ну, такой рок-дуэт получался, да?
2: Ну, наверное, да.
0: У Битлз была песня о примерно таком же дружеском сотворчестве, так можно сказать. Она называется «Two of Us», «Двое из нас».

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
4: Почему вы выбираете литые диски «СКАТ»?
5: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в «Ремекс» потому что выбор большой.
6: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски «СКАТ» в сервис-маркетах «Римэкс». Адреса сервис-маркетов на rimex.ru.
7: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Rock and Talk
9: на рок-арсенале.
10: Мы продолжаем нашу беседу со звукорежиссером студии при Театральном институте Александром Кузнецовым, который также был первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И говорим мы, конечно, о звукорежиссуре как искусстве, как творчестве.
11: Такие эксперименты тоже, на самом деле. То есть, известная история на так называемой барабанной лупы.
10: Да, кстати, про барабаны. Это барабанов-то не было у вас.
11: А вот. Мы же, ребята, креативные.
10: Ну, понятно. Кто на радиофаке учится, конечно, креативный.
11: Мы изобрели луп. Барабанный луп. То есть, случайно, сами по себе. А как это прошло? Тогда была, это уже, по-моему, 85-й, наверное, год. Ну, не помню точно. Группа «Форум» появилась.
10: Была
11: такая.
10: Такая
11: попсовая группа, на которой такие мощные были барабаны электронные появились тогда.
10: Электропоп это называлось.
11: Ну, наверное, да.

0: у них на самом деле эти барабаны порой звучали по несколько квадратов просто соло. Начинается песня, начинается с барабанов. Ну что, мы просто брали эту пленку, вырезали этот квадрат, склеили из него ленту, запускаем за фон, и крутился. С удовольствием этим занимались, да. Ну и, соответственно, там это была параллельная жизнь еще в стройотряде. Вадим, на самом деле, очень, так сказать, ярко отметился в этом движении стройотрядовском. Песни его сочинения до сих пор поют. Была создана песенная группа. Такой фестиваль «Знаменка», наверное, многие слышали. Mm-hmm. В общем, звезды фестиваля «Знаменка». Это отдельное явление, это стройотрядовская песня. Даже вообще так? Отдельно, ну, хорошо. Знаете. И, ну, дальше больше, да. Да,
1: а
0: дальше...
1: ты-то как-то в этом стройотрядовском движении также участвовал?
0: Да, да. То я есть... копал канавы, таскал бетон в носилках.
1: Это я понимаю, что касается музыки.
0: И музыки-то, ну, да, тоже участвовал. В какой-то момент участвовал в вид-бригаде. На гитаре играл тоже. Не скажу, что у меня очень хорошо это получалось, поэтому мне было больше интересно заниматься звукорежиссурой.
1: Видимо, и на ритм-гитаре играл, не только на басу.
0: На акустической гитаре играл там. Ну, разучил несколько песен, которые мы там исполняли. Дальше что? Появились знакомства, да?
1: Ну, конечно.
0: Появились ребята, которым было интересно. Я вот сейчас, вот, Игорь Карпенко, например, да? То есть, ну, сказать, дружественный стройотряд «Вега». «Импульс Вега». Если кто слышал, того, может, что-нибудь как бы в душе дрогнет.
1: Ну, конечно.
0: И Игорь Карпенко, да, на самом деле, очень тоже музыкальный человек, и тоже интересный. Я с ним до сих пор общаюсь. И он нам открыл группу «ЕС». Непростая совсем для прослушивания.
1: Там очень сложная композиция.
0: Очень сложная.
1: Композиции, композиционное построение, структура вообще такая, аранжировочная.
0: И вот он, и мы вдруг начали слушать ЕС. И нам вот, ну, прям интересно стало.
1: Прогрессив-рок.
0: Прогрессив-рок, да. И тогда вот начались эксперименты звукозаписи, в котором, на самом деле, вот это как бы влияние чувствовалось, да. Это вот ранние магнитные альбомы, в которых там они немножко такие пафосные,
1: претензиозные, да. О чем мы уже говорили.
0: Да, о чем говорили. Все это было, да, то есть там. Тогда же к нам присоединился Петр Май, и где-то уже к концу, к 87-му году, и Александр Козлов, да.
1: Ну, я должен сказать, Петр Май – это барабанщик, первый барабанщик.
0: Да, да, да, Петр Май, да.
1: А и Александр Козлов – это...
0: Ну, его все знают.
1: Ну, его все, ну, да, но да, это
0: он ушел у нас,
1: клавишник, да.
0: Он ушел, без, как бы, да, рано, но, тем не менее, оставил очень большой след в творчестве Агаты Кристи.
1: Конечно, без него Агата Кристи как-то немножко просела, я бы так.
0: Да, меня кто-то спросил, так сказать, роль Александра в творчестве Агаты Кристи. Вообще Александр увлекался поп-музыкой, по большей части. Ну, немножко шутка такая, да? То есть, вел двойную жизнь. То есть, играл в рок-группе и тоже сочинял такие светлые, легкие, ну, в общем-то, мелодичные песни.
1: Почти эстрадные, да?
0: Да, попсовая конкретно, ну, поп-музыка такая.
1: Ну, поп-музыка, да? Она же ведь разных градаций, да, бывает. Здесь бывает совсем тупая, а бывает очень хорошая, как, например, группа, да, «Абба». Там.
0: О, да, «Абба» его была, на самом деле, любимая группа.
1: Конечно.
0: «Большой бой» с тех времен, еще группы. Я сейчас название не могу вспомнить, но «Абба», конечно же, тоже повлияло очень много.
1: И тогда квартет «Абба» на рок-арсенале.

0: Это была группа «Абба», которая наряду с другими высококлассными поп-коллективами была ориентиром для творчества Александра Козлова, клавишника группы «Агата Кристи», автора многих ее песен, а звукорежиссером группы «Агата Кристи» на начальном этапе ее творческого пути был мой сегодняшний гость Александр Кузнецов.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Рейжа еще такая команда.
3: Рейжа, да, о, тоже нравилась группа. Мне ну, всем нравилась.
0: Ну, да. То есть там все мелодично, все красиво и не глупо. Вот что интересно.
3: Да, и вот, то есть на фоне вот этого нашего увлечения вот таким, как бы, может быть, немножко усложненными, да, вещами, то есть Александр внес такую здоровую ноту вот этой поп-музыки, да? То есть появились какая-то мелодизм, какая-то появилась конкретика, какая-то появилась. Не могу как бы сформулировать, но четкость мысли может быть. Так,
0: на самом деле, да, потому что проблема основная вот этих самодеятельных рок-групп была в том, что они думают, что если громко играть, то уже рок. А на самом деле, конечно, это еще далеко до рока. То есть, и вспомним, никуда не деваться от группы Beatles. То есть это ведь те, кто сделали современную рок-музыку, но без их мелодичности, без их, грубо говоря, попсовости не было бы этой музыки.
3: Да, я вот чем дальше занимаюсь звукорежиссурой, как бы тем больше понимаю, что все-таки музыка.
0: Музыка, да.
3: Да, музыка, гармония пресловутая, да. И так уж повелось, вот процесс, ну, когда вот в моей работе, мне пришлось со всякими разными стилями пробовать, в том числе и академической музыки немного. Вот это вот мне на самом деле позволило, когда расширить кругозор, что ли, я понимаю, ну, наверное, помогает в работе звукорежиссура.
0: Да, конечно. Но я должен сказать, опять же, для наших радиослушателей, которые, может быть, не все знают историю группы «Агата Кристи», поначалу называлась просто РТФ.
3: ВИА РТФ,
0: да. ВИА, даже, видите, вокально-инструментальный ансамбль радиотехнического факультета.
3: Да, и на самом деле вот первое...
0: Надо было еще добавить УРЭСКО по технической институте имени... Сергей Миронович Кирова.
3: Да, и если вот говорить, вот я тут принес, как бы, да, пластинку, которая, ну, наиболее, ну, она как бы первая считается «Агата Кристи», да, на самом деле начинали ее делать под названием VRTM. И только в процессе работы, когда уже что-то получилось, начало получаться, да, вырисовываться, вот такое родилось такое название. А, ну, вот история создания тоже, как бы, если коснуться технической стороны, вот это создание этого альбома. Мы вступили в рок-клуб, естественно, да, посещали все эти мероприятия, выслушивали эти все споры, которые там возникали регулярно там. И тогда в рок-клубе появилось два магнитофона Олимп 005. Это топовые магнитофоны, ну, топовые, я имею в виду для отечественной промышленности на то время. Действительно, магнитофоны хорошие. И мы пришли, попросили, нам дали без всяких разговоров эти два магнитофона, мы их привезли на радиофак, ну, радиотехнический факультет здания, и в аудитории 237, которую нам ну, там, разрешили пользоваться, мы там, в общем-то, это записывали. Вот я потом, когда через некоторое время слушал, да, вот Зеппеля слушал, там вот этот гремящий барабанный звук, вот тогда у нас он получился. А за счет чего? Потому что, ну, мы, на самом деле, очень умели барабаны записывать.
0: Про Лед Зеппелин. Дело в том, что Лед Зеппелин особым образом писали барабаны, то есть микрофоны стояли там в разных местах, ну, и в замке, да, где-то там. У вас замка не было.
3: Ну, в общем, да, если как бы вспомнить Led Zeppelin, да, запись песни, такая у них есть культовая песня, когда пройдет плотина, да, которая на самом деле записалась абсолютно случайно.

0: Когда рухнет, ну или прорвется плотина, так называлась эта песня группы Led Zeppelin «When the Levee Breaks». И, кстати, звукорежиссером этой записи был Энди Джонс, великолепный звукорежиссер.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, и он рассказал, на самом деле, интересную историю о том, как песня записывалась. То есть, действительно, замки записывались. У группы Rolling Stones была передвижная студия, тоже известная история, и записывали. Барабанщику, да, Джон Боном, привезли ударную установку на пробу и поставили ее где-то в коридоре там, в которой была винтовая лестница, насколько я помню, поднималась вверх, и поставили внизу. И во время перерыва все пошли слушать материал и случайно ставили, где барабаны записывали, микрофоны включенные. Боном пошел разминаться, попробовать барабаны и начал играть этот риф из песни, когда проводит плотина. И вдруг они услышали потрясающий звук. Там, если послушать внимательно, слышно четкое эхо на барабанах. В общем-то, после этого эту песню и решили записать. Хотя ее как бы выбраковали, то есть решили, что она, ну, не очень подходит альбому, но в этом контексте, с этим звуком, она прозвучала необычно и очень интересно. Ну, в общем-то, если вернуться по нашим экспериментам, мы записывали аудиторию, ну, представляете, аудитория, которая читает лекции, да, и ну, она звучит, она, в нем есть довольно большая доля реверберации, эхо. И это эхо очень, ну, вот эта реверберация, это звучание Конда попало в звук вот этого барабанного соло. Я спустя некоторое время, ну, когда уже начал слушать его, думаю, как здорово, мощно барабан звучит, как у Led Zeppelin.
0: Давайте послушаем фрагмент из композиции «Телесудьбы» группы. На тот момент это VRT все-таки, хотя это первый альбом.
3: Переходный
0: период для группы Агаты Кристи. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства к Великобритании в 2027 году. Об этом заявил агентство ТАСС «Шерпа России в двадцатке» Денис Агафонов. Он отметил, что возможное ограничение со стороны Великобритании в отношении России было бы очень недальновидным, поскольку могло бы подорвать легитимность формата «двадцатки». Сборная России по футболу разгромила команду Намибии. Исторический матч прошел накануне в Екатеринбурге и завершился со счетом 6-0. На игру пришли 30 тысяч зрителей. Матч проходил при температуре плюс 5, а вечером пошел холодный дождь. Наставник сборной России Валерий Карпин оценил поддержку национальной команды в Екатеринбурге, поблагодарил болельщиков. Карпин также назвал поле Екатеринбург-арены великолепным и даже идеальным для этого времени года. Следующий товарищеский матч национальная сборная проведет 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге автомобилист на руках перенес через дорогу пешехода с ограниченными возможностями здоровья, который не успевал перейти дорогу на зеленый сигнал. Водитель вышел из машины, взял человека с тростью на руки и перенес на тротуар. Это сняли на видео, выложили в сеть. Кадры покорили сердца горожан. Ролик разлетелся по соцсетям и набрал сотни просмотров, пишет «Комсомолка». Сборы фильма «Как Иван в сказку попал» превысили 300 миллионов рублей. Такого результата лента добилась на 16-й день проката. Картина занимает 4-ю строчку в чартах, уступая проектам «Царевна Несмеяна», «Девятая планета», «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Фильм рассказывает про мальчика Ваню Добрынина, который случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Он встречает знаменитых персонажей – Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Бабу-Ягу и Колобка. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
0: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Музыка мирового класса. Рок Арсенал 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
3: Казанова.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Правительство России разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизеля на автозаправочные станции при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Такое право получат АЗС, которые заключили соглашение с регионами об установлении предельных цен. Новая мера будет действовать до конца года. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке, пишет газета.ру. Екатеринбургский Гортранс перенес ремонт трамвайных путей на перекрестке Волгоградская и Белореченская. Сначала работы планировались с 3 по 6 октября, а теперь они пройдут с 0 часов 10 октября до 5 утра 12. 6 трамваев на это время отправят в объезд. Это трамваи номер 1, 3, 16, 18, 19 и 21. На это же время для автомобилистов закроют проезд через перекресток. Объехать его можно будет по Ясной Бардина Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской Шаумяна Серафимы Дерябиной, пишет портал 66.ru. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия в честь 82-летия Карпатско-Дуклинской военной операции, которая ознаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма, передает словацкое новостное агентство ТАСР. Монумент установлен на территории мемориального комплекса, где в 1944 году велись ожесточенные бои советских войск против армии Германии и Венгрии. Маршал Иван Конев командовал Первым украинским фронтом, который участвовал в освобождении Словакии и Чехии. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня проведет второй домашний матч с Хабаровским «Амуром». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:30 по екатеринбургскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал КХЛ. На данный момент «Автомобилист» находится на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками после 11 матчей. У «Амура» 9 очков и 9-е место. Первый матч команды провели на УГМК-арене 2 октября. «Автомобилист» тогда выиграл 3-0. Доллар на выходные 83.48, евро 94.32.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
5: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и Камбера.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне, предупредил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Это, надеюсь, понимают американцы», — сказал он. «Ведь тогда их низкоорбитальные спутники «Старлинг» посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки», — цитирует Медведева РИА Новости. Ранее с просьбой заблокировать «Рассвет» к президенту США Дональду Трампу неоднократно обращался глава киевского режима Владимир Зеленский. В Свердловской области растет количество ДТП с участием электросамокатов, а также число пострадавших в этих авариях, особенно подростков. По данным областной ГАИ, с начала этого года в регионе зарегистрировано 288 таких ДТП. В прошлом году на тот же период было 172. Рост составил 67%. Погибли 2 человека, 152 получили травмы, из них 62 – это подростки младше 18 лет, пишет «Новый день». Сборная России по футболу с разгромным счетом 6-0 победила команду Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла накануне на Екатеринбург-арене. Стоит отметить, что эта победа стала для главного тренера Валерия Карпина 25-й у руля сборной России. По этому показателю он обошел Станислава Черчесова, выигравшего 24 поединка. Карпин уступает лишь Олегу Романцеву. Легендарный наставник вместе с национальной командой одержал 36 побед. Следующий товарищеский поединок Россия проведет против Нигерии в Нижнем Новгороде 6 октября. Тильда Суинтон пишет свою автобиографию. Книга посвящена историям и впечатлениям о скороносной актрисы. Сама она описала замысел так. Это книга о любопытстве, цепочка хлебных крошек через лес и эссе об удивлении. Я надеюсь, что к концу книги читатель почувствует себя укрепленным и заряженным энергией, сказала Суинтон. Выход книги запланирован на осень 2028 года. Доллар на выходные 83,48, евро 94,32.
1: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» девелоперов «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Россия никому не угрожает прошедшими военными учениями на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что замысел учений «Центр-2026» заключался в отражении агрессии извне. И это обычная международная практика, передают «Вести». Напомню, военные учения в Челябинской области вечером в пятницу посетил президент Путин. Он наблюдал за заключительным этапом учения, а также осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Многокилометровая пробка образовалась сегодня на Пермском тракте от Первоуральской развязки до поселка Решоты из-за дорожных работ. Об этом пишет Я-1, ссылаясь на водителей. В ГАИ подтвердили, что на участке идут дорожные работы. Там срезают асфальт. Движение разрешено только по одной полосе, сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось о том, что на Пермском тракте введут ограничения из-за дорожных работ на участке Ачит-Екатеринбург. Ограничения будут поэтапными по мере продвижения работ по трассе. Серьезный пожар тушили сегодня в Екатеринбурге на Эльмаше рано утром. В одной из квартир четырехэтажки на улице Баумана в 6:00 утра огонь охватил 30 квадратных метров площади. Из здания эвакуировались 22 человека, в том числе 2 ребенка. Еще 4 жильцов сотрудники звена газа дымозащитной службы вывели из задымленного подъезда в масках. 1 человек при пожаре не выжил, сообщили в МЧС области, пишет Я-1. В тушении пожара были задействованы 8 единиц спецтехники, 26 спасателей. Хоккейный автомобилист сегодня проведет второй домашний матч с Хабаровским «Амуром». Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:30 по уральскому времени. Это вторая игра подряд. Накануне 3 октября екатеринбуржцы обыграли «Амур» в сухую со счетом 3-0. На данный момент автомобилист на 6-м месте в турнирной таблице «Восток» с 12 очками после 11 матчей. У «Амура» 9 очков и 9 место. В прямом эфире матч покажет телеканал КХЛ. Также трансляцию можно будет посмотреть на ОТВ и на Кинопоиске. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Little Richard.
7: Lucy, you won't do your sister's will.
6: King Crimson.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Минусовые ночные температуры ожидаются на Среднем Урале уже предстоящей ночью. Мокрый снег с дождем. Свердловский гидромет обещает ночные отметки от 1 до минус 4 градусов по области в ночь на понедельник и на вторник. В ночь на среду и до минус 5 по области. В Екатеринбурге ближайшие две ночи около 0 градусов. Завтра днем всего плюс 1-3. В последующие дни дневные отметки повыше. А вот в ночь на среду и в Екатеринбурге до минус 2 градусов. Этой ночью на юге области может установиться временный снежный покров, предупреждают синоптики. Днем в среду Росгидромет обещает потепление до плюс 10 градусов. С четверга по ночам уже ожидаются плюсовые температуры. Ранее в облгаи призвали водителей не выезжать на трассы на летних покрышках. Медведь вышел к люксовому ресторану на Красной Поляне в Сочи. Хищник перепугал посетителей, попал на видео. Ролик публикует телеграм-канал Мэш. Как рассказали сотрудники ресторана, что-то сделать с вылазками зверей невозможно. Они находятся в своей естественной среде обитания и гуляют. На крики и громкие разговоры не реагируют. Медведи исследуют мусорные баки на наличие еды и уходят. Нападений на людей не было, пишет Лента.ру. Напомню, специалисты называют основными причинами выхода медведей к людям неурожай кормовой базы в лесах и рост популяции. Между тем, в поселке Свердловской области местные жители вновь увидели медведя. Сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Красно-Туринска. Информации о нападениях на местных жителей нет, пишет «Комсомольская правда». Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Пекине. В четвертьфинале россиянин обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверевым, представителем Германии, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 83,48, евро 94,32.
3: Информация на правах рекламы.
4: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
6: Музыка мирового класса.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Жители Киева накануне вышли на Майдан с требованием мира с Россией. Сегодня акцию поддержал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Отметил в своем телеграм-канале, что киевляне вышли на Майдан вопреки страху репрессий, запугиванию и давлению со стороны властей, сообщают «Вести», ссылаясь на украинские СМИ. Митинг организовали сторонники задержанного в ВСУ журналиста и экс-военнослужащего Александра Тодорова. В конце сентября он анонсировал серию митингов на Майдане за мир и против команды Зеленского, призывая поддержать инициативу также и украинские диаспоры за рубежом. Новое международное событие пройдет в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Подготовку обсудили на заседании оргкомитета во главе с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в результате рейда против автомобилистов, паркующихся на тротуаре, составлены 12 административных протоколов. В субботу ловили нарушителей возле станции метро «Геологическая» сотрудники ППС, ГАИ и общественники. Рейд в этом месте провели из-за того, что водители там часто паркуются на пешеходной зоне, заезжая туда через остановку общественного транспорта. Кроме того, часто слушают там громкую музыку, распивают алкоголь, шумят, зачастую возникают и драки, рассказал общественник Дмитрий Чукреев, пишет «Комсомольская правда». Судебные приставы арестовали часть средств агентства Say Agency, организатора концерта Kanye West'а в России, на сумму 115,5 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Выступления американского рэпера были анонсированы на Газпром-арене в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, но площадка опровергла заключение договора. Зрители, купившие билеты, смогут вернуть деньги с 12 октября, заявляли ранее организаторы концерта. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
5: Black Sabbath. Oasis.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Тишина. Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Кто-то любит старый рок и называет его классикой, кому-то подавай только новое, согласитесь, очень напоминает проблему отцов и детей. А ведь одно без другого не бывает. Давить.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Не знаю почему, но многие мои друзья с наступлением осени начинают впадать в депрессию. Я лично поступаю так. Как обычно, включаю арсенал, просто делаю погромче. Попробуйте, кстати, если сработает, можете не благодарить.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня эти не

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Братцы-арсенальцы, у каждого из нас свое понимание рок-н-ролла. Я вот считаю, что рок-музыка просто помогает выжить, потому что придает сил для этого.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: шотландская группа Simple Minds и песня «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.